0: Для меня вот эти два основных дирижера, которые в настоящее время сделали культуру 21 века, хотя они жили, ну, в 20 веке.
1: Diese beiden Dirigenten haben zwar im 20. Jahrhundert gelebt, haben aber im Prinzip die Musikentwicklung des 21. Jahrhunderts geprägt.
0: С удовольствием бы сам продирижировал, я думаю, что будет такая возможность, а все симфонии Малера.
1: Er würde gerne einmal, wenn es die Möglichkeit gibt, alle Sinfonien von Mahler dirigieren. И ты тоже жил в Италии, это уже было давно, да?
0: Да, ну, наверное, 30 лет назад, да.
1: Vor 30 Jahren hat er in Italien gelebt.
0: Да, я там служил дирижером.
1: Er hat als Dirigent gearbeitet dort, gezirte там.
0: Милане был оркестр имени Гримальди.
1: Das Grimaldi-Orchester in Milano hatte er dirigiert.
0: Мы проездили с концертами практически всю Европу.
1: Und mit diesem Orchester ist er auf Konzerttournee durch fast ganz Europa gereist.
0: Играли музыку, начиная от барокко, Баха и заканчивая Шостаковичем, Прокофьевым.
1: Er hat Musik gespielt von Bach und Bruckner bis hin zu Шостакович und Прокофьев aufdirigiert.

0: Зукеру. Это итальянский певец и композитор. Да, он, мне повезло поработать с ним. Я написал песню одну для него.
1: Er hat ein Lied für Zucchero geschrieben.
0: Ну, мы вместе поработали, и получилась песня.
1: Wir haben zusammen gearbeitet, und daraus ist ein Lied entstanden, was er geheim halten möchte. Ты хочешь секрет, да?
0: Да, да. Ну, пусть это остается секретом, если он когда-нибудь это услышит, это интервью, но он поймет. Кто это?
1: Wenn Zucchero unser Interview hören sollte, dann wird er wissen, was gemeint ist.